0: должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси.
1: Ngunit binigyan din niya ang kondisyon na posible nila itong gamitin kung kakailanganin, lalo na't nasa gitna ito ngayon ng laban sa Ukraine.
0: Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
1: Ayon naman kay President Lukashenko, hindi nila intensyong manakot, ngunit nais lamang nilang ipalabas ang kanilang kakayahan upang iparating sa lahat ang kanilang kapasidad, lalo na sa aspetong nuclear defense. Gagamitin nila ito kung mangangailangan ng ipagtanggol ang kanilang shared territory ng Russia. Binigyan din ng Belarusian leader na importante na alam nila kung paano ito gamitin.
2: Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. Как мы должны уметь этим пользоваться?
1: Tugon ito ni Lukashenko sa mga pahayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na magpapadala ito ng tropa sa northern region kung saan border ang Belarus.
2: Начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Это меня насторожило. Поэтому мы всячески будем к этому готовиться.
1: Aniya, wala silang intensyong makisali sa gyera ng Russia at Ukraine, pero kung aatakihin aniya ang kanilang teritoryo, hindi ito mag-aatubiling gumanti ng kahit anong armas, kahit pa ang armas nuklear.
2: Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получит ответ всеми видами оружия. В противном случае, зачем мы его держим у себя?
1: Ang Russia-Belarus military exercise ay пинакамалаки на sa kasaysayan ng dalawang bansa. Aabot sa 64,000 na mga sundalo ang nakilahok at mahigit 7,800 na units ng military equipment ang ginamit sa ginanap na pagsasanay mula May 19 hanggang May 21. Gamit ang mga ito ang nuclear dummy heads at ballistic missiles. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
3: Unang bahing gatos ng mga balita nyo na bati hatod ganato sa Marcella Feed.